Трожвониска Комзмольски. Продукция дискотека Толтоносен. Дражни мюзика большевики. Дорожниски пошарба на здоровье.